0: странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых снов.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби тень

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полное закрытие Вантового моста обойдется жителям и предприятиям в дополнительные 252 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро, сообщила председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катриня Зариня, сославшись на расчеты организации. По ее словам, Вантовый мост необходимо ремонтировать. Это один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры Риги. Его безопасная эксплуатация важна как для горожан, так и для предпринимателей. Однако не менее важен вопрос организации движения во время реконструкции моста. Она подчеркнула, что это также вопрос экономики Риги и всей Латвии. В июле Латвийская торгово-промышленная палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение и информировать предпринимателей о том, как планируется организовать движение. Зариня отметила, что несколько негосударственных организаций, в том числе Латвийская торгово-промышленная палата, провели предварительные расчеты, и по этим расчетам, если Вантовый мост полностью закроют, дополнительные расходы жителей и предприятий за 365 дней могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро в день. За 6 месяцев эта сумма составила бы около 124 миллионов евро. Расчеты основаны на оценке, по которой мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае закрытия моста поездка по альтернативному маршруту для каждого из них потребует дополнительно около 22 минут в обоих направлениях, а расстояние увеличится примерно на 3 километра. Сейчас главное не выбрать одно решение и затем пытаться приспособиться к его последствиям, а еще до начала строительных работ тщательно сравнить все варианты организации движения на время ремонта моста. По словам Зарини, необходимо рассмотреть возможность проведения работ поэтапно, сохранение хотя бы частичного движения по мосту, строительство временного моста или другие решения. По оценке каждого сценария следует учитывать не только стоимость строительных работ, но и его влияние на движение транспорта, предпринимательскую деятельность, туризм, экономическую активность в целом. Она отметила, что один из обсуждаемых вариантов – временный мост, стоимость которого может составить около 20 миллионов евро. Даже если он понадобится лишь на 8-10 месяцев, эти затраты следует сопоставлять с потерями, к которым может привести полное закрытие. При этом, по мнению Латвийской торгово-промышленной палаты, наряду со строительством временного моста следует рассмотреть и другие решения, которые позволили бы по возможности сохранить движение по существующему мосту. Сейчас необходимо искать решения, которые как можно меньше повлияют на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и экономическую активность.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Доброе утро всем, здравствуйте вам, у микрофона Кирилл Низовцев. Вторник наступил, сегодня 29 сентября. Я продолжаю эфирить Авторадио Латвия. Доброе утро представляет каждое буднее утро с 7 до 10 утра. В ближайшие 3 часа мы будем вместе. И что такое доброе утро? Это, конечно, и гороскоп, это, конечно, и исторические рубрики, и интересные всякие разные новости, свежие новости этого дня, скажем так, этого периода. Ну и вообще размышления о жизни, о нашем, так сказать, существовании на этом свете, на этой земле, и, конечно, о любви, о многом-многом другом, обо всем мы говорим. В общем, в добром утре есть разные аспекты нашей жизнедеятельности. День счастливого гуся сегодня отмечается. Также день рождения группы «Чайф» сегодня, день кофе, день осеннего одиночества, день отоларинголога. Так что всем врачам, которых также называют ухо, горло, нос, да, лоры. Я желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, ну и, конечно, ставьте правильные диагнозы и давайте правильное лечение. А также сегодня еще один праздник – Всемирный день сердца, которому, как известно, не хочется покоя, хорошо на свете жить. Я, Кирилл Низовцев, приветствую всех вас еще раз. Какой праздник нравится, такой выбирайте. И до 10 утра будем вместе и встречать это утро. Ну и, в общем-то, отчасти отмечать тот праздник, который вы выбрали. Всем доброе утро, мы начинаем. Поехали, вперед!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: После захода в Рижский порт в этих выходных трех круизных судов, и сейчас я скажу название, одно, конечно, мне очень нравится, Гамбург, MSC Magnifica была в Риге, и Аида Мар, и побит прежний рекорд по числу круизных пассажиров, обслуженных за один сезон, сообщает управление Рижского свободного порта. С мая в Ригу на судах посетили уже 150 тысяч туристов, при этом круизный сезон продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году будет примерно на 30% больше, чем в прошлом. Планируется, что до конца года порт примет 98 круизных судов. 6 судов в этом сезоне посетили Ригу впервые, а 13 предусматривали двухдневную стоянку в Риге. Больше всего круизных туристов прибыли в Ригу из Германии, США и Великобритании. Одним из наиболее значимых событий этого сезона стал заход самого крупного круизного судна, которое когда-либо обслуживалось в Рижском порту. 22 мая в порт впервые зашло немецкое круизное судно, значит, Main Schiff Relax, длиной 333 метра. Оно принадлежит компании TUI Cruises. Ширина его 42 метра, длина сопоставима примерно с тремя футбольными полями. В течение этого сезона судно в общей сложности посетит порт 5 раз. Вот такая интересная информация. Круизный сезон этого года примечательный особенно большим количеством судов премиум-класса, также экспедиционных или нишевых круизов в Рижском порту. Среди них было несколько недавно построенных судов нового поколения, в том числе Scenic Eclipse 2, Seven Seas Grandeur и Explorer 3, которые посетили Рижский порт в августе. Круизный сезон в порту продолжается также осенью и зимой. В октябре запланированы заходы двух крупных круизных судов Norwegian Sun и Main Schiff Relax. В ноябре, значит, экспедиционное судно класса люкс посетит Ригу под названием Le Commandant Charlotte. Charcot, наверное. Вот как-то так. Но что-то по-французски. Я по-французски не умею читать, простите. На декабрь заявлены еще 4 захода круизных различных судов. Даже в декабре. Значит, круизный сезон завершится 26 декабря, когда после двухдневного рождественского визита Ригу покинет Аида Прима. Вот такая вот информация. Ну, вообще, я уже много раз говорил, что вот самое, наверное, мое любимое развлечение и самое любимое, в общем-то, в путешествиях — это круизные маршруты, круизные плавания. Это очень, по мне, интересно, это очень комфортно, это очень классно. Мне это очень нравится, мне это очень заходит. И вот когда я прочитал, значит, по поводу Рождества, во-первых, я очень часто вижу в последнее время про Рождество что-то. Кстати, про Рождество еще одна новость была, насколько я могу вспомнить. Вот я ее нашел. Значит, в рамках подготовки бюджета на 27 год в Бауске рассматривают варианты главной рождественской елки, которую установят на Ратушной площади. Значит, уже сейчас думают об этом, и самоуправление приглашает знакомиться с обоими вариантами, значит, выбора елки, живой или искусственной. И какую хотите, в общем-то, такую и получите. Опрос проходит до 5 октября, и можно проголосовать на специальном сайте даже. Значит, и люди пишут, что в Бауске больше нечего обсуждать. Ну, слушайте, очень мило, мне кажется, про елку поговорить, вообще прикольно. И вообще, продолжая тему про Рождество, я также вижу, что люди уже приглашают, значит, где-то остановиться, где-то коттедж какой-то в Англии рождественский я видел в аренду. И вот про круизы новость. Ой, сразу почему-то вот что-то вот, какие-то чувства странные внутри, что-то аж ёкает, понимаете? Очень хочется тоже куда-то поехать. Хотя не так давно вроде бы были, но хочется снова, снова и снова. Вот. А какие путешествия нравятся вам? Нравятся ли вам круизы, или, может быть, автомобильные какие-то поездки, или, может быть, вы снимаете автодом и ездите на нем, а, может быть, летаете на самолетах и гуляете по городам, а, может быть, любите просто полететь в Турцию или Египет на пляж и попить чего-нибудь вкусненького, выпить. Вот. Тоже можете написать об этом 22-99-49-49. В любом случае, понял я одно, что лето – это маленькая жизнь, и лето – это не, в общем-то, какой-то единственный вариант отдыха. Можно отдыхать и осенью, и зимой, и весной, и когда угодно. Когда хотите, тогда и отдыхайте. Наша программа желает вам хорошего отдыха, если вы вдруг собираетесь в поездки. И не забывайте про то, что в Латвии тоже есть очень много классных мест. И в выходные осенние это очень здорово — поехать куда-то погулять в Латвии, в своей, так сказать, стране. Все, программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Клиники Балта. В Риге, на улице Эрнеста Биржника Упиша 10, принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Ну там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
9: А на лицо ужасные добрые внутри.
10: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшоу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе. Вы слишком многое на себя берете. Раки. Вы сможете насладиться жизнью. Вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты. Относитесь ко всему проще. Тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы. Вам стоит перебороть свои страхи. Не бойтесь рисковать. Оставьте все сомнения в прошлом. Не прячьтесь от проблем. Боритесь с ними. Девы. Неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться в некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям. Порой стоит оставить некоторые мысли при себе. В противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья. Вы поймете, что в вашей жизни начался новый период. Вас ждет небывалая удача. Наслаждайтесь, Водолеи. Утверждают астрологи, что Водолеи рискуют потерять немало денег. Вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны, наконец. Рыбы, сумеете заключить выгодную сделку. Не бойтесь ставить свои интересы выше других. У вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особую славу они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек в начале 19-го столетия. Благодаря немецким эмигрантам технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934-го впервые появился термин «хот-дог», о чем достоверно известно. Газета «Нью-Йорк Хэралд» опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Бэри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски горячими собаками. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие эмигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа «хот-дог». Не знаю, есть ли она сейчас, где-то надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: «То время».

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Поговорим про вантовый мост. Вантовый мост необходимо реконструировать. В этом нет никаких сомнений, считает один из экспертов Катриня Зариня. Это председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Однако, по ее словам, не менее важный вопрос о том, как будет организовано движение во время реконструкции моста. Это не только технический вопрос организации движения и строительства, также вопрос экономики Риги и всей Латвии. Еще в июле палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение, информировать предпринимателей о планируемой организации движения. Причина проста. Полное закрытие вантового моста повлечет существенные расходы не только для автомобилистов, но и для всего города. Несколько неправительственных организаций провели предварительные расчеты с использованием методики Latvia's Wall Sale. Они показывают, что если вантовый мост будет полностью закрыт, дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро ежедневно. Даже за 6 месяцев они достигнут примерно 124 миллионов. Расчет основан на предположении, что мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае его закрытия и использования альтернативных путей, дополнительное время в пути для каждого транспортного средства составит примерно 22 минуты в обоих направлениях, а дополнительное расстояние около 3 километров. Это не просто цифры на бумаге. Закрытие моста будет означать более длинные маршруты, увеличение времени в пути, дополнительную нагрузку на другие мосты через Даугавы, городские улицы. Это повлияет на поездки людей на работу, логистику предприятий, поставки и повседневную хозяйственную деятельность, а также на доступность для Риги гостей, а также на доступность для гостей города и туристов непосредственно. Особенно существенным это может стать в периоды проведения в городе крупных культурных, спортивных, деловых мероприятий, привлекающих как жителей Латвии, так и иностранцев. Усложнение передвижения по городу может повлиять не только на возможность посетителей добраться до места проведения мероприятия, но и на работу гостиниц, предприятий общественного транспорта, питание, простите, торговли, других компаний, обслуживающих непосредственно людей. Мост не просто строительная конструкция, важное звено функционирования городской экономики. Поэтому сейчас главное не выбрать один вариант, а затем пытаться приспособиться к его последствиям, а до начала строительных работ тщательно сравнить все возможности организации транспортных потоков во время ремонта. Необходимо рассмотреть проведение работ поэтапно, возможно, сохранение хотя бы частично движения по мосту, строительство временного моста, другие варианты. Для каждого сценария следует оценить не только стоимость строительства, но и влияние на транспорт, предпринимательскую деятельность, туризм и экономическую активность в целом. Один из обсуждаемых вариантов – временный мост за 20 миллионов евро. Даже если он понадобится всего на 8-10 месяцев, инвестиции следует сопоставлять с потерями, которые способны вызвать полное закрытие моста. Наряду с строительством временного моста необходимо рассмотреть и другие решения, позволяющие максимально сохранить движение по существующему мосту. Строительные работы можно было проводить поэтапно, последовательно, не выполняя отдельные виды работ, замену ванты или обновление дорожного покрытия одновременно и по всей ширине. Также следует рассмотреть возможность проведения наиболее интенсивных работ в ночное время и по выходным, когда транспортный поток меньше. Реконструкция неизбежна, однако ее планировать должно быть таким же тщательным, как и сами строительные работы. Ну, так, если, дальше говорить, бла-бла-бла-бла-бла-бла, возможность предотвратить риск значительных потерь до начала работы еще есть. Сейчас необходимо принимать решение, чтобы впоследствии не пришлось подсчитывать их цену. Ну, вы знаете, конечно, интересная идея, насчет того, что люди, если будут объезжать, потеряют деньги, гостиницы какие-то потеряют деньги, но не знаю, я не считаю, что Рига настолько прям разделена, знаете, как, Венеция, да, невозможно пройти, с одного берега на другой, если не через мост или тогда только вплавь. Но все-таки как-то раньше, во всяком случае, об этом, серьезно никто не заявлял. Мне кажется, может быть, я, конечно, дилетант, что это, глупость, по мне кажется, что это глупость. Будут объезжать люди, будут пробки, будут люди тратить топливо больше. Согласен. Но, в принципе, не думаю, что прям, есть, 99% людей, которые в течение дня ездят туда-сюда, и на один берег, и на другой берег, все-таки... как-то в основном они базируются где-то, мне кажется, в одном месте, либо там, либо здесь. И те же гостиницы, наверное, те, кто снимает гостиницы, в общем-то, как бы они уж как-то доберутся. Уж как-то доберутся до гостиницы. Не знаю, причем есть гостиницы, честно говоря, тоже понять немножко не могу. Ну да ладно. Но насчет временного моста, я представил, как он будет где-то справа или слева, да, вот в Вантовом находиться, и представляю, какая будет пробка, когда люди будут пытаться заехать на этот мост, а потом с него выехать и куда-то вклиниться в какой-то поток. Ну, честно говоря, конечно, картина очень такая тяжелая. Но вы знаете, по поводу ремонта Вантового моста, я помню, что еще мой сосед один говорил, когда я рассказывал, что мой сын собирается, значит, учиться в школе в центре Риги, что скоро будут ремонтировать Вантовый мост, и посмотрим, как вы будете туда добираться. Ну, не знаю. Если и без ремонта очень часто пробки, то что, когда будет ремонт делать, вообще непонятно. Вообще непонятно. Может быть, какие-то летающие неопознанные тарелки будут нас переносить с одного берега на другой. Ну, в общем, ждем ответа от властей. Надеюсь, что эксперт тоже, в общем-то, какие-то умные мысли предложила. Во всяком случае, задумались мы об этом, это 100%. Вот такая интересная информация. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилском детском саду «Светлячок» стала норовирусная инфекция, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек. В 78,4% случаев. С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у 9 взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада. Центр продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями. Продовольственно-ветеринарная служба проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было. Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены. Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельствами распространения инфекции и ее возбудителя. Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, а ситуации уведомили продовольственно-ветеринарную службу. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц. Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение. Обычно болезнь продолжается 2-3 дня. Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы. Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования. Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работникам. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов и в легкой форме. Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад. Поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать. Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум 2 дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Кирилл Низов. Своего микрофона по-прежнему. Никуда не ухожу. Здесь, в студии, нахожусь и работаю для вас. Но, с другой стороны, что значит работа? Работа приносит радость. Поэтому можно сказать, что работа в каком-то ключе и является хобби, правда? Ефимия, или птичья костка, так называется праздник, который отмечается сегодня в православном мире. Одним из названий праздника является птичья костка по причине гадания на косточках пойманных птиц, а наступающей зиме и оттепели. В этот день заканчивали готовить заготовки на зиму, включая квашеную капусту. Представляете, как рано уже все стояло. Баночки, скрязочки. Кстати, недавно меня угостили с оленями, вареньями. Ой, слушайте, такой кайф. Вот такие огурцы потрясающие. Такие потрясающие кабачки. Такая потрясающая аджика. Ой, как все вкусно. Как люди вот умеют. Молодцы. Ну, вы знаете, даже не то, что умеют, а вот ощущение, что они просто призваны делать это. Какое-то призвание, какое-то знамение им пришло, да, что так надо делать. И вот, в общем-то, приметы этого дня. Значит, если гром, в этот день зима будет без снега. Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой. Количество жира на косточках птиц символизирует о лютости зимы. Чем больше жира, тем сильнее морозы. Белая косточка. Зима холодная и снежная, желтая и коричневая, сулит большое количество оттепелей. И если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше. Но вы знаете, вот вчера ехал где-то на одном из полей, огромное количество птиц. Огромное количество птиц, которые, как я понимаю, никуда не улетели. Но, наверное, все-таки еще впереди теплые дни. Но эта неделя, как минимум, теплое бабье лето наступило. Всем привет и продолжаем. Доброе утро. 29 сентября, вторник.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе. Вы слишком многое на себя берете. Раки. Вы сможете насладиться жизнью. Вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты. Относитесь ко всему проще. Тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы. Вам стоит перебороть свои страхи. Не бойтесь рисковать. Оставьте все сомнения в прошлом. Не прячьтесь от проблем. Боритесь с ними. Девы. Неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться у некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям. Порой стоит оставить некоторые мысли при себе. В противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья. Вы поймете, что в вашей жизни начался новый период. Вас ждет небывалая удача. Наслаждайтесь, водолеи. Утверждают астрологи, что водолеи рискуют потерять немало денег. Вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны. Наконец, рыбы. Сумеете заключить выгодную сделку. Не бойтесь ставить свои интересы выше других. У вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Вторник, 29 сентября на календаре, послезавтра наступит октябрь, но при этом погода для водителей остается вполне, до плюс 16, без существенных осадков, и кратковременные дожди ожидаются только в Южном Курзаме. Что касается трафика, на мониторе пятерка, но это в среднем по городу, дороги загружены на 56%, около 40 заторов, причем некоторые из них уже превышают 10 минут. Сложного перекрестка Круспилс и Гранита, причем со всех сторон, классика на Густава Земгалагатова перед Брейбе со стороны Восточной магистрали задержит от 15 минут. Утренним пробочным лидером остается улица Даугавгривос, где можно оставить более 20-25 минут. Как мы вчера говорили, завершена модернизация участка железной дороги Засула-Аугсбулдера, и вполне возможно уже этой осенью запустят электропоезда. Для начала от 4 до 8 рейсов в день туда и обратно. Но, может быть, хоть немного это разгрузит Балдырайское шоссе. Впрочем, точные сроки запуска этой линии пока не указаны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и легкого вторника.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: из последних новостей.
1: После захода в Рижский порт в этих выходных трех круизных судов, и сейчас я скажу название, одно, конечно, мне очень нравится, Гамбург, MSC Magnifica была в Риге, и Аида Мар, и побит прежний рекорд по числу круизных пассажиров, обслуженных за один сезон, сообщает управление Рижского свободного порта. С мая в Ригу на судах посетили уже 150 тысяч туристов, при этом круизный сезон продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году будет примерно на 30% больше, чем в прошлом. Планируется, что до конца года порт примет 98 круизных судов. 6 судов в этом сезоне посетили Ригу впервые, а 13 предусматривали двухдневную стоянку в Риге. Больше всего круизных туристов прибыли в Ригу из Германии, США и Великобритании. Одним из наиболее значимых событий этого сезона стал заход самого крупного круизного судна, которое когда-либо обслуживалось в Рижском порту. 22 мая в порт впервые зашло немецкое круизное судно, значит, Main Schiff Relax, длиной 333 метра. Оно принадлежит компании TUI Cruises. Ширина его 42 метра, длина сопоставима примерно с тремя футбольными полями. В течение этого сезона судно в общей сложности посетит порт 5 раз. Вот такая интересная информация. Круизный сезон этого года примечателен особенно большим количеством судов премиум-класса, также экспедиционных или нишевых круизов в Рижском порту. Среди них было несколько недавно построенных судов нового поколения, в том числе Scenic Eclipse 2, Seven Seas Grandeur и Explorer 3, которые посетили Рижский порт в августе. Круизный сезон в порту продолжается также осенью и зимой. В октябре запланированы заходы двух крупных круизных судов Norwegian Sun и Main Schiff Relax. В ноябре, значит, экспедиционное судно класса люкс посетит Ригу под названием Le Commandant Charlotte. Charcot, наверное. Вот как-то так. Но что-то по-французски. Я по-французски не умею читать, простите. На декабрь заявлены еще 4 захода круизных различных судов. Даже в декабре. Значит, круизный сезон завершится 26 декабря, когда после двухдневного рождественского визита Ригу покинет Аида Прима. Вот такая вот информация. Ну, вообще, я уже много раз говорил, что вот самое, наверное, мое любимое развлечение и самое любимое, в общем-то, в путешествиях – это круизные маршруты, круизные плавания. Это очень, по мне, интересно, это очень комфортно, это очень классно. Мне это очень нравится, мне это очень заходит. И вот когда я прочитал, значит, по поводу Рождества, во-первых, я очень часто вижу в последнее время про Рождество что-то. Кстати, про Рождество еще одна новость была, насколько я могу вспомнить. Вот я ее нашел, значит, в рамках подготовки бюджета на 27-й год в Бауске рассматривают варианты главной рождественской елки, которую установят на Ратушной площади. Значит, уже сейчас думают об этом, и самоуправление приглашает знакомиться с обоими вариантами, значит, выбора елки, живой или искусственной. И какую хотите, в общем-то, такую и получите. Опрос проходит до 5 октября, и можно проголосовать на специальном сайте даже. Значит, и люди пишут, что в Бауске больше нечего обсуждать. Ну, слушайте, очень мило, мне кажется, про елку поговорить, вообще прикольно. И вообще, продолжая тему про Рождество, я также вижу, что люди уже приглашают, значит, где-то остановиться, где-то коттедж какой-то в Англии рождественский я видел в аренду. И вот про круизы новость. Ой, сразу почему-то вот что-то, вот какие-то чувства странные внутри, что-то аж ёкает, понимаете? Очень хочется тоже куда-то поехать. Хотя не так давно вроде бы были, но хочется снова, снова и снова. Вот. А какие путешествия нравятся вам? Нравятся ли вам круизы, или, может быть, автомобильные какие-то поездки, или, может быть, вы снимаете автодом и ездите на нем, а, может быть, летаете на самолетах и гуляете по городам, а, может быть, любите просто полететь в Турцию или Египет на пляж и попить чего-нибудь вкусненького, выпить. Вот. Тоже можете написать об этом 22-99-49-49. В любом случае, понял я одно, что лето – это маленькая жизнь, и лето – это не, в общем-то, какой-то единственный вариант отдыха. Можно отдыхать и осенью, и зимой, и весной, и когда угодно. Когда хотите, тогда и отдыхайте. Наша программа желает вам хорошего отдыха, если вы вдруг собираетесь в поездки. И не забывайте про то, что в Латвии тоже есть очень много классных мест. И в выходные осенние это очень здорово — поехать куда-то погулять в Латвию, в своей, так сказать, стране. Все, программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение информировать предпринимателей о планируемой организации движения. Причина проста: полное закрытие Вантового моста повлечет существенные расходы не только для автомобилистов, но и для всего города. Несколько неправительственных организаций провели предварительные расчеты с использованием методики Латвия Свалс Цели. Они показывают, что если Вантовый мост будет полностью закрыт, дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро ежедневно. Даже за 6 месяцев они достигнут примерно 124 миллионов. Расчет основан на предположении, что мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае его закрытия и использования альтернативных путей дополнительное время в пути для каждого транспортного средства составит примерно 22 минуты в обоих направлениях, а дополнительное расстояние около 3 километров. Это не просто цифры на бумаге. Закрытие моста будет означать более длинные маршруты, увеличение времени в пути, дополнительную нагрузку на другие мосты через Даугаву и городские улицы. Это повлияет на поездки людей на работу, логистику предприятий, поставки и повседневную хозяйственную деятельность, а также на доступность для Риги гостей, а также на доступность для гостей города и туристов непосредственно. Особенно существенным это может стать в периоды проведения в городе крупных культурных, спортивных, деловых мероприятий, привлекающих как жителей Латвии, так и иностранцев. Усложнение передвижения по городу может повлиять не только на возможность посетителей добраться до места проведения мероприятия, но и на работу гостиниц, предприятий общественного транспорта, питание, простите, торговли, других компаний, обслуживающих непосредственно людей. Мост не просто строительная конструкция, важное звено функционирования городской экономики. Поэтому сейчас главное не выбрать один вариант, а затем пытаться приспособиться к его последствиям, а до начала строительных работ тщательно сравнить все возможности организации транспортных потоков во время ремонта. Необходимо рассмотреть проведение работ поэтапно, возможность сохранения хотя бы частично движения по мосту, строительство временного моста, другие варианты. Для каждого сценария следует оценить не только стоимость строительства, но и влияние на транспорт, предпринимательскую деятельность, туризм и экономическую активность в целом. Один из обсуждаемых вариантов – временный мост за 20 миллионов евро. Даже если он понадобится всего на 8-10 месяцев, инвестиции следует сопоставлять с потерями, которые способны вызвать полное закрытие моста. Наряду с строительством временного моста необходимо рассмотреть и другие решения, позволяющие максимально сохранить движение по существующему мосту. Строительные работы можно было проводить поэтапно, последовательно, не выполняя отдельные виды работ, замену ванты или обновление дорожного покрытия одновременно и по всей ширине. Также следует рассмотреть возможность проведения наиболее интенсивных работ в ночное время и по выходным, когда транспортный поток меньше. Реконструкция неизбежна, однако ее планировать должно быть таким же тщательным, как и сами строительные работы. Ну, так, если, значит, дальше говорить, бла-бла-бла-бла-бла-бла, значит, возможность предотвратить риск значительных потерь до начала работ еще есть. Сейчас необходимо принимать решение, чтобы впоследствии не пришлось подсчитывать их цену. Ну, вы знаете, конечно, интересная идея, да, насчет того, что люди, если будут объезжать, потеряют деньги, значит, гостиницы какие-то потеряют деньги, но не знаю, я не считаю, что Рига настолько прям разделена, знаете, как, там, не знаю, Венеция, да? Невозможно пройти, значит, с одного берега на другой, если не через мост или тогда только вплавь. Но все-таки как-то раньше, во всяком случае, об этом, ну, так вот, серьезно никто не заявлял. Мне кажется, ну, может быть, я, конечно, дилетант, что это, ну, глупость. Во мне кажется, что это глупость. Вот. Но будут объезжать люди, но будут пробки, но будут люди тратить топливо больше. Ну, да, согласен. Но, в принципе, не думаю, что прям, знаете, есть, не знаю, там, не знаю, 99% людей, которые в течение дня ездят туда-сюда и на один берег, и на другой берег, все-таки... Ну, как-то в основном они базируются где-то, мне кажется, в одном месте, либо там, либо здесь. Ну, вот. Ну и те же гостиницы, ну, не знаю, наверное, те, кто снимает гостиницы, в общем-то, как бы они уж как-то доберутся. Уж как-то доберутся до гостиницы. Не знаю, причем есть гостиницы, честно говоря, тоже понять немножко не могу. Ну да ладно. Но насчет временного моста, я представил, как он будет где-то справа или слева, да, вот Вантовом находиться, и представляю, какая будет пробка, когда люди будут пытаться заехать на этот мост, а потом с него выехать и куда-то вклиниться в какой-то поток. Ну, честно говоря, конечно, картина очень такая тяжелая. Ну, вы знаете, по поводу ремонта Вантового моста, я помню, что еще мой сосед один говорил, когда я рассказывал, что мой сын собирается, значит, учиться в школе в центре Риги, что скоро будут ремонтировать Вантовый мост, и посмотрим, как вы будете туда добираться. Ну, не знаю. Если и без

0: ремонта очень часто пробки. То что, когда будет ремонт делать, вообще непонятно. Вообще непонятно. Может быть, какие-то летающие неопознанные тарелки будут нас переносить с одного берега на другой. Ну, в общем, ждем ответа от властей. Надеюсь, что эксперт тоже, в общем-то, какие-то умные мысли предложила. Во всяком случае, задумались мы об этом, это 100%. Вот такая интересная информация. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем внимательно следить за картиной движения в латвийской столице. Трафик преодолел отметку 6 баллов, но может еще немного прибавить перед 9 часами. Как говорят, самое темное время перед рассветом, так и в нашем случае после утреннего максимума дороги начнут постепенно освобождаться от транспорта. В данный момент самая протяженная и затратная по времени пробка на Даугавгривас от улицы Рексту до Дурбес, и подросла пробка на участке Лелербес-Каунцема. А если сюда добавить еще и преодоление Вантового моста, то на этом направлении в сторону центра можно оставить около получаса. Примерно столько же в центре займет преодоление участка от съезда с Островного моста до улицы Валдемара на Лачпиша. Там один сплошной затор. А в других местах можно задержаться от 15 до 20 минут, в частности на Густава Земгалагатва перед Брейбас в направлении порта и на улице Круспилс в направлении моста Славу. В общем, все пока в пределах нынешней осенней нормы. Два слова о сводке полиции за минувшие сутки. Более подробно на правонарушениях и аварийности мы остановимся в следующем выпуске «Автомонитора». Сейчас приведу лишь основной показатель. За вчерашний понедельник по Риге и столичному региону было зарегистрировано 69 ДТП, в них пострадали 8 человек. Вроде немного, но точно так не думают те, кто в эти аварии попал и в них пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особое слово они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек в начале 19-го столетия. Благодаря немецким эмигрантам технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934 впервые появился термин «хот-дог», о чем достоверно известно. Газета «Нью-Йорк Хэралд» опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Бэри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски «горячими собаками». Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие эмигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа «хот-дог». Не знаю, есть ли она сейчас, где-то надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском порту установлен новый рекорд по числу круизных пассажиров. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Круизный сезон в Риге еще далек от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в Рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов, больше, чем когда-либо прежде за один сезон. И до конца года эта цифра продолжит расти. Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу три круизных судна – «Гамбург», «МСС Магнифика» и «Аида Мар», сообщает управление Рижского свободного порта. За весь 2025 год Рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря. Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США, Великобритании. Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна «Гамбург». До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов. Причем Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе. 6 лайнеров посетили латвийскую столицу впервые. Отдельным успехом в порту считают рост числа туристов премиального и экспедиционного класса. Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма. Пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов Рижский свободный порт и его партнеры развивают как отдельное направление. Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями. С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. Даже в декабре Рижский порт рассчитывает принять еще 4 круизных судна. Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря. После двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер «Аида Прима». Динамика последних лет показывает, насколько быстро растет круизный туризм в столице. В 2024 году Рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров. В 2025 уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена еще до наступления октября.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
0: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте вам, я Кирилл Низовцев. Продолжаю эфирить. И до конца этого часа мы будем вместе. Сегодня во вторник, 29 сентября. Много известных людей появилось на свет в этот день. А кто из вас, друзья, родился, того я, конечно, поздравляю от души. Эстрадная певица Ирина Грибулин родилась в этот день. Популярный бард Юрий Черноморченко. Честно говоря, я первый раз слышу такую фамилию. Значит, Алла Демидова, актриса. Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер и сценарист. Это не тот Микеланджело, чтобы вы знали. Не тот, совершенно другой, современный. Писатель Николай Островский родился. Ученый из Италии, нобелевский лауреат Энрико Ферми. Также писательница Элизабет Гаскел. Кондратий Рылеев, русский поэт-декабрист. Также Горацио Нельсон, английский флотоводец, вице-адмирал. И Якопо Тинто Ретто, итальянский живописец, 1518 год рождения, это 16 век. Вот такие вот интересные фамилии, интересные у них были занятия в этой жизни. Ну, вот надеюсь, что у вас тоже занятия интересны, потому что очень плохо жить на свете, ничего не делая и слоняясь просто, и неизвестно, куда надо поворачивать, налево или направо, когда ты идешь. Мне кажется, нужно четко знать, ну, а если гуляешь, то, конечно, тут совсем другое дело, потому что нужно и работать, и трудиться, и, конечно, иметь время на отдых, и на расслабление, на какой-то релакс. Ну, для меня, вот, во всяком случае, здесь, в Юрмале, лучший релакс – это пройтись по побережью Балтийского моря, по взморью Рижскому, да, и можно налево, можно направо, неважно, куда идти, главное идти, дышать воздухом, воздух прекрасный, потрясающий, вам того советую. И вечером, и в выходные, ну и днем, если у вас вдруг сегодня, допустим, есть свободное время. Мы продолжаем, доброе утро, поехали!
1: Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: После захода в Рижский порт в этих выходных трех круизных судов, и сейчас я скажу название, одно, конечно, мне очень нравится, Гамбург, MSC Magnifica была в Риге, и Аида Мар, и побит прежний рекорд по числу круизных пассажиров, обслуженных за один сезон, сообщает управление Рижского свободного порта. С мая в Ригу на судах посетили уже 150 тысяч туристов, при этом круизный сезон продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году будет примерно на 30% больше, чем в прошлом. Планируется, что до конца года порт примет 98 круизных судов. 6 судов в этом сезоне посетили Ригу впервые, а 13 предусматривали двухдневную стоянку в Риге. Больше всего круизных туристов прибыли в Ригу из Германии, США и Великобритании. Одним из наиболее значимых событий этого сезона стал заход самого крупного круизного судна, которое когда-либо обслуживался в Рижском порту. 22 мая в порт впервые зашло немецкое круизное судно, значит, Main Schiff Relax, длиной 333 метра. Оно принадлежит компании TUI Cruises. Ширина его 42 метра, длина сопоставима примерно с тремя футбольными полями. В течение этого сезона судно в общей сложности посетит порт 5 раз. Вот такая интересная информация. Круизный сезон этого года примечателен особенно большим количеством судов премиум-класса, также экспедиционных или нишевых круизов в Рижском порту. Среди них было несколько недавно построенных судов нового поколения, в том числе Scenic Eclipse 2, Seven Seas Grandeur и Explorer 3, которые посетили Рижский порт в августе. Круизный сезон в порту продолжается также осенью и зимой. В октябре запланированы заходы двух крупных круизных судов Norwegian Sun и Main Schiff Relax. В ноябре, значит, экспедиционное судно класса люкс посетит Ригу под названием Le Commandant Charlotte. Вернее, не Charlotte, Charcot. Но что-то по-французски. Я по-французски не умею читать, простите. На декабрь заявлены еще 4 захода круизных различных судов. Даже в декабре. Значит, круизный сезон завершится 26 декабря, когда после двухдневного рождественского визита Ригу покинет Аида Прима. Вот такая вот информация. Ну, вообще, я уже много раз говорил, что вот самое, наверное, мое любимое развлечение и самое любимое, в общем-то, в путешествиях – это круизные маршруты, круизные плавания. Это очень, по мне, интересно, это очень комфортно, это очень классно. Мне это очень нравится, мне это очень заходит. И вот когда я прочитал, значит, по поводу Рождества, во-первых, я очень часто вижу в последнее время про Рождество что-то. Кстати, про Рождество еще одна новость была, насколько я могу вспомнить. Вот я ее нашел. Значит, в рамках подготовки бюджета на 27 год в Бауске рассматривают варианты главной рождественской елки, которую установят на Ратушной площади. Значит, уже сейчас думают об этом, и самоуправление приглашает знакомиться с обоими вариантами, значит, выбора елки, живой или искусственной. И какую хотите, в общем-то, такую и получите. Опрос проходит до 5 октября, и можно проголосовать на специальном сайте даже. Значит, и люди пишут, что в Бауске больше нечего обсуждать. Ну, слушайте, очень мило, мне кажется, про елку поговорить, вообще прикольно. И вообще, продолжая тему про Рождество, я также вижу, что люди уже приглашают, значит, где-то остановиться, где-то коттедж какой-то в Англии рождественский я видел в аренду. И вот про круизы новость. Ой, сразу почему-то вот что-то, вот какие-то чувства странные внутри, что-то аж ёкает, понимаете? Очень хочется тоже куда-то поехать, хотя не так давно вроде бы были, но хочется снова, снова и снова. Вот. А какие путешествия нравятся вам? Нравятся ли вам круизы, или, может быть, автомобильные какие-то поездки, или, может быть, вы снимаете автодом и ездите на нем, а, может быть, летаете на самолетах и гуляете по городам, а, может быть, любите просто полететь в Турцию или Египет на пляж и попить чего-нибудь вкусненького, выпить. Вот. Тоже можете написать об этом 22-99-49-49. В любом случае, понял я одно, что лето – это маленькая жизнь, и лето – это не, в общем-то, какой-то единственный вариант отдыха. Можно отдыхать и осенью, и зимой, и весной, и когда угодно. Когда хотите, тогда и отдыхайте. Наша программа желает вам хорошего отдыха, если вы вдруг собираетесь в поездки. И не забывайте про то, что в Латвии тоже есть очень много классных мест. И в выходные осенние это очень здорово — поехать куда-то погулять в Латвию, в своей, так сказать, стране. Все, программа продолжается. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

это будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
4: свежее,
3: волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: А на лицо ужасные добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Можно посвятить этот день себе. Пришло время почистить перышки. Приведите себя в порядок. Не жалейте денег на новую одежду. И обязательно попробуйте примерить что-то необычное. Тельцам стоит разобраться со своими проблемами. Возможно, трудности и неудобства случаются из-за конкретного человека. Найдите того, кто пытается вам испортить жизнь. Близнецы, астрологи советуют вам устроить перезагрузку. Откажитесь от привычной рутины. Займитесь чем-то интересным. Также вам стоит пересмотреть свое отношение к работе. Вы слишком многое на себя берете. Раки. Вы сможете насладиться жизнью. Вы поймете, что многие проблемы искусственно раздуты. Относитесь ко всему проще. Тогда вы сможете сохранить себе нервы и быть счастливее. Львы. Вам стоит перебороть свои страхи. Не бойтесь рисковать. Оставьте все сомнения в прошлом. Не прячьтесь от проблем. Боритесь с ними. Девы. Неприятные эмоции. Вы можете сильно разочароваться у некоторых людях, однако это случится лишь потому, что вы слишком многого от них ждали. Весы сумеют выйти сухими из воды, вы ловко обойдете все ловушки врагов и сможете сделать так, что они попадут в свои же капканы. Этот день принесет вам немало побед. Скорпионы будут много радоваться, вы получите щедрый подарок и можете даже рассчитывать на повышение. Карьерный рост пойдет вам на пользу и придаст вам уверенность в своих силах. Стрельцы, не стоит слишком доверять людям, порой стоит оставить некоторые мысли при себе, в противном случае ваши секреты могут стать достоянием общества. Козероги услышат слова, которые заставят их плакать от счастья, вы поймете, что в вашей жизни начался новый период, вас ждет небывалая удача, наслаждайтесь. Водолеи, утверждает астрологи, что водолеи рискуют потерять немало денег, вас пытаются втянуть в какую-то авантюру, из-за которой вы сможете упасть на самое дно. Будьте осторожны. Наконец, рыбы, сумеете заключить выгодную сделку, не бойтесь ставить свои интересы выше других, у вас получится извлечь максимум выгоды, если вы перестанете подавлять свои амбиции. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis adzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Поговорим про Вантовый мост. Вантовый мост необходимо реконструировать. В этом нет никаких сомнений, считается один из экспертов Катриня Зариня. Это председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Однако, по ее словам, не менее важный вопрос о том, как будет организовано движение во время реконструкции моста. Это не только технический вопрос организации движения и строительства, также вопрос экономики Риги и всей Латвии. Еще в июле, палата обратилась к ответственным должностным лицам с призывом заблаговременно искать решение, информировать предпринимателей о планируемой организации движения. Причина проста. Полное закрытие Вантового моста повлечет существенные расходы не только для автомобилистов, но и для всего города. Несколько неправительственных организаций провели предварительные расчеты с использованием методики Latvia's Wall Sale. Они показывают, что если Вантовый мост будет полностью закрыт, дополнительные расходы жителей и предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро или примерно 690 тысяч евро ежедневно. Даже за 6 месяцев они достигнут примерно 124 миллионов. Расчет основан на предположении, что мостом ежедневно пользуются около 50 тысяч транспортных средств. В случае его закрытия и использования альтернативных путей, дополнительное время в пути для каждого транспортного средства составит примерно 22 минуты в обоих направлениях, а дополнительное расстояние около 3 километров. Это не просто цифры на бумаге. Закрытие моста будет означать более длинные маршруты, увеличение времени в пути, дополнительную нагрузку на другие мосты через Даугаву и городские улицы. Это повлияет на поездки людей на работу, логистику предприятий, поставки и повседневную хозяйственную деятельность, а также на доступность для Риги гостей, а также на доступность для гостей города и туристов непосредственно. Особенно существенным это может стать в периоды проведения в городе крупных культурных, спортивных, деловых мероприятий, привлекающих как жителей Латвии, так и иностранцев. Усложнение передвижения по городу может повлиять не только на возможность посетителей добраться до места проведения мероприятия, но и на работу гостиниц, предприятий общественного транспорта, питание, торговли других компаний, обслуживающих непосредственно людей. Мост не просто строительная конструкция, важное звено функционирования городской экономики. Поэтому сейчас главное не выбрать один вариант, а затем пытаться

0: такие решения, позволяющие максимально сохранить движение по существующему мосту. Строительные работы можно было проводить поэтапно, последовательно, не выполняя отдельные виды работ, замену ванты или обновление дорожного покрытия одновременно и по всей ширине. Также следует рассмотреть возможность проведения наиболее интенсивных работ в ночное время и по выходным, когда транспортный поток меньше. Реконструкция неизбежна, однако ее планировать должно быть таким же тщательным, как и сами строительные работы. Ну, так, если, значит, дальше говорить, бла-бла-бла-бла-бла-бла, значит, возможность предотвратить риск значительных потерь до начала работы еще есть. Сейчас необходимо принимать решение, чтобы впоследствии не пришлось подсчитывать их цену. Ну, вы знаете, конечно, интересная идея, да, насчет того, что люди, если будут объезжать, потеряют деньги, значит, гостиницы какие-то потеряют деньги. Ну, не знаю, я не считаю, что Рига настолько прям разделена, знаете, как, там, не знаю, Венеция, да? Невозможно пройти, значит, с одного берега на другой, если не через мост или тогда только вплавь. Но все-таки как-то раньше, во всяком случае, об этом, ну, так вот серьезно никто не заявлял. Мне кажется, ну, может быть, я, конечно, дилетант, что это, ну, глупость. По мне кажется, что это глупость. Вот. Но будут объезжать люди, но будут пробки, но будут люди тратить топливо больше. Ну, да, согласен. Но, в принципе, не думаю, что прям, знаете, есть, не знаю, там, не знаю, 99% людей, которые в течение дня ездят туда-сюда и на один берег, и на другой берег, все-таки, ну, как-то в основном они базируются где-то, мне кажется, в одном месте, либо там, либо здесь. Ну, вот, ну и те же гостиницы, не знаю, наверное, те, кто снимает гостиницы, в общем-то, как бы они уж как-то доберутся. Уж как-то доберутся до гостиницы. Не знаю, причем есть гостиницы, честно говоря, тоже понять немножко не могу. Ну да ладно. Но насчет временного моста, я представил, как он будет где-то справа или слева, да, вот в Антовом находиться. И представляю, какая будет пробка, когда люди будут пытаться заехать на этот мост, а потом с него выехать и куда-то вклиниться в какой-то поток. Ну, честно говоря, конечно, картина очень такая тяжелая. Ну, вы знаете, по поводу ремонта Вантового моста, я помню, что еще мой сосед один говорил, когда я рассказывал, что мой сын собирается, значит, учиться в школе в центре Риги, что скоро будут ремонтировать Вантовый мост, и посмотрим, как вы будете туда добираться. Ну, не знаю. Если и без ремонта очень часто пробки, то что, когда будет ремонт делать, вообще непонятно. Вообще непонятно. Может быть, какие-то летающие неопознанные тарелки будут нас переносить с одного берега на другой. Ну, в общем, ждем ответа от властей. Надеюсь, что эксперт тоже, в общем-то, какие-то умные мысли предложила. Во всяком случае, задумались мы об этом, это 100%. Вот такая интересная информация. Мы продолжаем, друзья. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Было время, когда вторник считался самым спокойным днем на трудовой неделе, но в последнее время, по меньшей мере нынешней осенью, этой разницы не видно. Более того, сегодняшний утренний час пик был даже интенсивнее, чем вчерашний понедельник. На максимуме перед 9 часами более 7 баллов, загруженность дорог в моменте достигала 75%, это на 27% выше среднего показателя для этого времени. Все это не значит, что транспорта в городе стало на четверть больше, прибавку к показателям дают заторы из-за многочисленных мест дорожных работ и из-за непредвиденных препятствий на дороге, в том числе ДТП. Вот как раз сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник 69 аварий, в них пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили по стране 364 протокола, по Риге 58 за различные нарушения в сфере дорожного движения. В том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил он прилично, сел за руль, был отловлен и сурово наказан. Штраф, лишение на время прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов, а еще через полчаса ждем тройку на мониторе. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не

0: друзья, наша программа завершается. Спасибо всем за внимание. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Сегодня во вторник, 29 сентября. По-моему, был достаточно неплохой эфир. Завтра, в среду, будет еще лучше. После 7 обязательно услышимся. Ну и в завершении такая новость приятная. Сюжет «Бантик», да, как я люблю говорить. Значит, жительница Юрмалы нашла на пляже, когда гуляла. Вот я любил тоже гулять и люблю гулять. И говорил об этом сегодня, кстати, в эфире, что я люблю гулять по побережью. Жительница Юрмалы, прогуливаясь, нашла янтарь, который весит, она взвесила, внимание, 369 граммов. 369. Значит, в соцсетях ей написали, что можно за этот кусочек получить до 1200 евро. А кто-то пишет, что даже еще и больше. Вот. Но не знаю насчет находок, стоит ли, в общем-то, об этом говорить всем, да, во всеуслышание, что я нашла. Вот, потому что все-таки налоги на клады никто не отменял. Есть такое в Латвии, нет? Надо ли платить за то, что вы нашли? Или это не клад? Или это клад природы, и он не считается? Не налогооблагаемая база. Вот интересно. Кто знает, пожалуйста, напишите тоже. И мы потом прокомментируем. Все, друзья мои, спасибо за компанию. Немножко хорошего настроения в завершении программы. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи завтра. Обнимаю всех. Жму руку мужчинам, женщинам, как говорится. Целую. Пока-пока. Ваш Кирилл Низовцев.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про энергетику.
1: Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время, при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен, сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен.
2: Про алкоголь.
1: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, на дворе самый разгар осени. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги временами становятся мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, это если при сильном дожде на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, одни неудобства, поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают, так вот в этом случае лучше подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить – самый лучший вариант. Кстати, антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. Обратите на это внимание. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные и салонные фильтры. Обычно это делается при замене масла. Кроме того, помним о резине. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители, и уже об этом говорилось, ориентируются на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю резину. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.

день и ночь круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий с

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21% опрошенных. 20% поставили Сейму 3 балла, а 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой.
3: Про здоровье.
1: Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жителей призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 миллиона 700 тысяч смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда речь заходит о доме, который можно построить быстро и с комфортом, технология каркасного строительства вызывает сразу и интерес, и сомнения. Люди слышат о скорости, легкости стен и цене, но часто боятся, что за этим скрывается ненадежность. Сегодня разберем несколько самых устойчивых мифов о каркасных домах и поймем, что в них правда, а что предрассудок. Первый миф утверждает, что каркасный дом – это временное жилье, которое не стоит воспринимать как серьезную постройку. На деле все зависит от технологии и правильного исполнения. Если каркас собран из сухого строганного пиломатериала, когда стены утеплены и защищены от влаги, такой дом может служить не одному поколению. Второй миф – в каркасных домах холодно зимой и жарко летом. Часто такое говорят потому, что в старых проектах не соблюдали теплоизоляцию. Но современный каркасный дом может иметь слоеную стену, где утеплитель, пленки, мембраны и облицовка работают как единый организм. Тогда он держит тепло зимой и прохладу летом. Третий миф – каркасные дома шумные и плохо изолированы. Да, если стены выполнены формально, без расчета и без аудиоматериалов, они могут пропускать звук. Если внутрь стены установить качественную минеральную вату, сделать акустическую обшивку и соблюсти технологию ступенчатой защиты, будьте уверены, звукоизоляция будет не хуже, чем в кирпичном доме. Есть и миф о пожароопасности. Люди думают, если дерево горит быстро, значит каркасник – это риск. На деле все иначе. Деревянные конструкции обрабатываются антипиренами. Утеплитель выбирается негорючий, и при соблюдении монтажа уровень безопасности вполне конкурентоспособен. Важно понимать, технология не дает результата сама по себе. Тут главное сам проект, материалы, исполнение и последующий уход. А вот разобраться с заблуждениями и найти правду – это уже дело мастера. И пусть ваш дом стоит крепко, надежно и с комфортом.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А. И в интернете milbaza.lv.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про медицину.
2: Министр здравоохранения Хасам Абумари убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить. Однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр здравоохранения отметил, в декларации правительства Андриса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов, или как минимум 6% ВВП. По словам Абумари, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Министр подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. Искать средства придется всем министерствам. Нужно экономить, чтобы дать деньги медикам и пациентам, пояснил Абумари. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, политик ответил, что окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения.
3: Про алкоголь.
2: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: На лицо ужасные, добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях с

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, на дворе самый разгар осени. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги временами становятся мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами. Это если при сильном дожде на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, одни неудобства, поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают, так вот в этом случае лучше подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить – самый лучший вариант. Кстати, антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. Обратите на это внимание. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные и салонные фильтры. Обычно это делается при замене масла. Кроме того, помним о резине. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители, и уже об этом говорилось, ориентируются на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю резину. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
3: Реклама. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Маяки, маяки. Видел я картину вот такую.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
2: Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса.
2: Про энергетику.
1: Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке, сообщает Политико. Отмечается, что еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дан Йоргенсен предложил правительствам вводить меры для сокращения использования газа и электроэнергии столько, сколько будет необходимо. По его словам, в настоящее время нет непосредственной угрозы безопасности электроснабжения. В то же время, при ограниченном мировом предложении и значительных колебаниях цен, сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в этот же период 2021 года, накануне энергетического кризиса после пандемии COVID-19 и начала войны в Украине. Цель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября. Однако в этом году странам разрешили определенную гибкость. Они могут ориентироваться на уровень около 80%, чтобы избежать резкого роста спроса и дополнительного повышения цен.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Конечная остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили, где карп на столе, там праздник в семье. А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное. То, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: На лицо ужасные, добрые внутри.
5: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Спидометр.
1: Первые автомобили вообще не показывали водителю скорость. Определять ее приходилось буквально на глаз. Ситуация изменилась в самом начале 20 века, когда механический спидометр появился на американском автомобиле Oldsmobile. Вскоре немецкий инженер Отто Шульце запатентовал магнитный спидометр. Принцип его работы оказался настолько удачным, что использовался в автомобилях практически весь последующий век.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Что бы вы сделали, если бы однажды утром поняли, что больше никогда не обязаны работать ради денег? Киноафиша предлагает посмотреть, какой ответ на этот вопрос дает южнокорейский сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу». Главный герой руководит отделом продаж и давно устал от бесконечной офисной рутины и давления начальства. Но однажды происходит то, о чем мечтают миллионы. Он выигрывает в лотерею огромную сумму и получает возможность навсегда забыть о работе. Однако герой сериала неожиданно решает ничего не менять и снова приходит в офис. Только теперь ему больше не нужно бояться потерять должность. Он становится увереннее, начинает иначе разговаривать с коллегами и руководством и, наконец, позволяет себе принимать решения, на которые раньше не хватало смелости. История заставляет задуматься, насколько иначе человек ведет себя на работе, когда деньги перестают быть главным условием его свободы. Сериал «Победитель лотереи тоже ходит на работу» состоит из 10 серий. Возможно, главный выигрыш его героя вовсе не деньги, а возможность, наконец, жить без постоянного страха за завтрашний день. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Граждане Латвии оценили работу нынешнего 14-го Сейма в среднем на 3,59 балла по 10-бальной шкале, свидетельствуют данные последнего опроса СКДС. Участников опроса спросили, какую оценку они поставили бы работе нынешнего Сейма, если бы оценивали ее, как в школе, по 10-бальной шкале, где 1 очень-очень плохо, а 10 великолепно. Чаще всего респонденты ставили парламенту минимальную оценку – 1 балл. Ее выбрали 21% опрошенных. 20% поставили своему 3.

0: 10% – 2. Распределение ответов показывает, что общество оценивает работу нынешнего Сейма преимущественно критически. Таким образом, в общей сложности более половины респондентов оценили работу парламента всего в 1-3 балла. Еще 27,5% опрошенных поставили 4 или 5 баллов, а 17,5% – от 6 до 10. Оставшиеся 4% не смогли определиться с оценкой.
1: Про здоровье.
0: Во время Европейской недели проверки здоровья, которая проходит на этой неделе до 4 октября, жители призывают обратить внимание на артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщила Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами. Организаторы напоминают, что изменения артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сахарного диабета. Такие изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами, поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским персоналом. Как сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии, Еврокомиссия приняла предложение по проверкам сердечно-сосудистого здоровья. Цель предложения – помочь странам-участницам внедрить новые проверки на национальном уровне и обеспечить их доступность для всех жителей, уделяя особое внимание группам повышенного риска. Еврокомиссия подчеркивает, что обследования помогают вовремя выявить риски и получить необходимые консультации и лечение. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1 миллиона 700 тысяч смертей в ЕС и обходятся более чем в 282 миллиарда евро. Цель плана ЕС по охране здоровья к 2035 году сократить преждевременную смертность от этих заболеваний на 25%.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: А между тем,
1: сентябрь продолжается, хотя осень к нам неизбежно спешит с приветом. Мы же, в свою очередь, приветствуем всех, кто сейчас с нами и решил скоротать часок в компании Авторадио и народной передачи «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Ну а поводы нам написать всегда найдутся. Главное, не забывать поздравлять, желать передавать приветы, а также музыкальные заявки своим близким, родным, друзьям и коллегам. Как, например, сделала Валентина. Во-первых, она напомнила, что сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Поэтому желает всем слушателям всего самого наилучшего. От себя добавлю, чтобы всегда у нас было побольше дел добрых, благородных и сердечных. А сейчас с легкой руки Валентины послушаем прекрасный дуэт Алексея Брянцев и Ирины Круг в сердечной передаче «Только для вас».

Швейный коллектив из Елговы пообещал на прошлой неделе присылать нам весточки каждый день. И надо сказать, пока девчонки справляются. Вот еще один прекрасный повод. Добрый день, Владимир и Авторадио. Сегодня выпала очередь Антонины. Для Тони, нашей дорогой коллеги, сегодня слов прекрасных нам не счесть. В работе вы надежная опора, а для дела истинная честь. Антонина, пусть спорятся дела, энергия кипит, душа поет. Чтобы жизнь всегда была счастливой, а каждый день дарил души полет. В вашу честь, Тоня, мы слушаем Алексея Леонова и «Твори добро», что говорит само за себя.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу-сервис. Звук живой.
1: А на лицо ужасные, добрые внутри.
2: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

получили поздравительное послание в программу «По заявкам только для вас». Любимая радиопередача, в этот замечательный день хотим поздравить с днем рождения Татьяну, бессменного руководителя и прекрасного педагога профессионального учебного центра. Она много учеников выпустила в жизнь с профессией. Желаем центру процветания, вам, Татьяна, здоровья, счастья, благополучия и оставаться такой же энергичной. Это поздравили любящие ученики, они же попросили победную песню Филиппа Киркорова, и мы ее слушаем в честь вашего дня рождения. С наилучшими пожеланиями! Поздравляем!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

На Авторадио Латвия продолжается час приветов, пожеланий и поздравлений. Нам пишет Ольга. Добрый день, Авторадио. Сегодня празднуем день рождения нашей единственной, неповторимой и самой любимой мамули Марины Викторовны Двуреченской. Здоровья, улыбок, мира в душе, отменного самочувствия и бодрости духа.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid.

В завершение замечательной передачи «Только для вас» выполню еще одну музыкальную заявку. Правда, здесь не обошлось без небольшого курьеза. Получил весточку, там написано: «Здравствуйте, Владимир и Авторадио. Проиграйте, пожалуйста, песню Элтона Джона «Никита». В небольшой запаре подумалось, что мне пишет некий Никита и хочет услышать что-то из репертуара сэра Элтона. Но потом посмотрел повнимательнее и понял, что послание от Ольги, а Никита – это название в свое время очень популярной песни. Вот она-то и завершит сегодняшний выпуск передачи «Только для вас», а мы услышимся завтра на том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается.

0: кажется сложной», – отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
1: Про выборы.
2: Голосование на выборах в Сейм в понедельник 28 сентября началось без существенных инцидентов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникали небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. Есть небольшие заминки с освоением процессов на участках, пока все поймут и вникнут во все нюансы. Но это, естественно, и в допустимых пределах, сказал Зведрис. По его словам, ЦИК пока не получила сообщений о серьезных происшествиях, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава ЦИК отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», сказал Зведрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой явке избирателей. Как сообщалось, в первый день выборов 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% избирателей, имеющих право голоса.
1: Про погоду.
2: В среду, 30 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes siers, cesvaine, 5,99 eiro kilogramā. Maxima.

0: и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, на дворе самый разгар осени. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги временами становятся мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, это если при сильном дожде на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, одни неудобства, поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают, так вот в этом случае лучше подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить – самый лучший вариант. Кстати, антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. Обратите на это внимание. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные и салонные фильтры. Обычно это делается при замене масла. Кроме того, помним о резине. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители, и уже об этом говорилось, ориентируются на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю резину. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Медики требуют повышения зарплат. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр здравоохранения Хасам Абумери убежден, что в следующем году зарплаты медикам необходимо повысить, однако он не уверен, что удастся добиться повышения на 30% для всех работников сферы здравоохранения, как того требуют отраслевые профсоюзы. Министр указал, что в декларации правительства Андреса Кулбергса записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% государственных расходов или как минимум 6% ВВП. По словам Абумери, это означает, что дополнительно потребуется не менее 400-500 миллионов евро, в том числе на оплату труда. Он подчеркнул, что кто бы ни стал следующим министром здравоохранения, найти деньги на увеличение финансирования отрасли будет трудно, поскольку экономика страны растет очень медленно. На вопрос, означает ли это, что работникам здравоохранения не стоит рассчитывать в следующем году на повышение зарплат на 30%, которого требуют на акции протеста медики, политик ответил: «Мы об этом попросим». Однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от министра здравоохранения. Сегодня с 15 часов у здания правительства проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода. Его основные требования – повышение зарплат как минимум на четверть. Причиной акции протеста названо отсутствие у правительства конкретных, обеспеченных финансированием мер по преодолению кризиса в здравоохранении. По словам представителей профсоюза, цель протеста – выступить за доступную медицинскую помощь, будущее работников отрасли и жизнь каждого человека.
2: Про выборы.
1: Голосование на выборах в Сейм в понедельник, 28 сентября, началось без существенных инцидентов. Явка избирателей была немного выше, чем ожидалось, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звеидрис. Он отметил, что в целом избирательный процесс проходит в соответствии с установленным порядком, хотя на некоторых участках возникли небольшие задержки, связанные с освоением сотрудниками новых процедур. ЦИК пока не получал сообщений о серьезных происшествиях или проблемах, требующих особого внимания. Комментируя активность избирателей, глава Центральной избирательной комиссии отметил, что она свидетельствует об успешном информировании общества о возможности сдать свой голос на хранение еще до дня выборов. «Позитивно, что активность немного выше, чем ожидалось», — сказал Звеидрис, добавив, что ЦИК надеется, что более удобные возможности голосования будут способствовать и более высокой общей явке избирателей на выборах. В первый день выборов в 15-й Сейм свои голоса на хранение отдали почти 26 тысяч или 1,67% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса. Госагентство цифрового развития ранее подтвердило, что избирательная платформа в первый день голосования работала стабильно. Учреждение CERT.LV не выявило инцидентов в сфере кибербезопасности, связанных с выборами.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: все о нем.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100-0280.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
9: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Интересный факт. Стеклоочистители.
1: Автомобильные дворники придумала американка Мэри Андерсон в 1903 году. Идея появилась после поездки по заснеженному Нью-Йорку. Андерсон увидела, как водитель вынужден постоянно останавливаться и очищать стекло вручную. Она придумала щетку, которой водитель управлял рычагом из салона. Но автомобильные компании изобретение отвергли. Считалось, что движущаяся щетка будет только отвлекать водителя. Спустя несколько лет дворники стали привычной частью автомобиля.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю. Ведь без правил ездить нам ни то, ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Первый вечерний выпуск «Автомонитора». Начнем с хорошего. А именно, в Олайне в октябре собираются начать строительство новой специализированной площадки для сбора сортированных отходов. Здесь жители смогут сдавать вторсырье, старую бытовую электротехнику, строительный мусор, а также, внимание, аккумуляторы и старые автомобильные шины. О дате открытия площадки проинформируют дополнительно. Нам до Олайне рукой подать. Единственное, пока не ясно, можно ли будет сдавать шины рижанам. Это мы выясним и вам сообщим. Давайте-ка узнаем, что происходит в это время на рижских дорогах. Пятерка на мониторе появилась уже после 4 часов. К этой минуте 6 баллов и более 40 заторов сформировались по всему городу. Выделим наиболее протяженные и затратные по времени. Это Густава Земгалыгатва перед Бриево. С обеих сторон, причем в направлении восточной магистрали, пробка превышает 15 минут. Примерно столько же можно оставить в Чекуре на Вискалю и Круста Базницес. И более 15 минут заторы на Карля Ульманя перед Вене Возгатве в обоих направлениях. Пока это самые сложные места, будем следить за трафиком дальше, о чем мы расскажем в следующем выпуске через 30 минут. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рено. А Рено Аустрал Пашезладес.

0: Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валынис, комментируя результаты первых трех месяцев применения сниженной ставки НДС. Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,1%. Мясо птицы на 8,89%, молоко на 10,8%, яйца на 12,3%. Расчеты, основанные на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления данных об электронных сделках. Их предоставляют три крупнейшие розничные сети: Rimi Latvia, Maxima Latvia и Lidl Latvia. По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31 миллиона 400 тысяч евро, 15 миллионов евро в 2026 году, 16 миллионов 400 тысяч евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми. За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лепеня сообщила, что за этот период центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки. Первые две недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. В последние два месяца снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом. Заместитель начальника ЦСУ Байба Зуккула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi, Maxima и Lidl, которые регулярно предоставляют подобные данные о ценах. ЦСУ готова сотрудничать и с небольшими магазинами, однако у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. В Риге будет облачно с редкими прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерз.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 2 балла, с 6 до 8. Дороги рижские продолжают заполняться транспортом. Сложно и приличные пробки на Карле Урмане перед Вене Базгатова в обоих направлениях. Также в обоих направлениях тормозит Густава Замгалагатва перед Брейбас. До получаса можно оставить на Круста Базницас и около 20 минут на Вискалю. Это наиболее затратные по времени участки в городе. Благо сегодня с погодой, в общем-то, повезло. Пасмурно, но без осадков. Завтра нас ждет примерно такая же погода. При этом время от времени будут прояснения, выглянет солнце, воздух прогреется до 18 градусов. В общем и целом, вечерний час пик продолжается. Если на вашем пути встретится неожиданный затор или препятствие, сообщите об этом в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
7: А на лицо ужасные добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Да, на дворе самый разгар осени. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги временами становятся мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, это если при сильном дожде на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, одни неудобства, поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают, так вот в этом случае лучше подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить – самый лучший вариант. Кстати, антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. Обратите на это внимание. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные и салонные фильтры. Обычно это делается при замене масла. Кроме того, помним о резине. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители, и уже об этом говорилось, ориентируются на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю резину. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master.

0: Реклама.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
7: свежее,
6: волнуемся.
7: Свежее, без добавок.
8: Свежее?
9: Свежее.
8: Без добавок?
9: Без добавок.
8: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо.

0: качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
1: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
2: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В августе оборот розничной торговли за год вырос на 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборот розничной торговли в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года вырос на 3,5%, свидетельствуют календарно скорректированные данные в сравнимых ценах, опубликованные Центральным статистическим управлением. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 2,3%, непродовольственными без учета автотоплива на 3,9%, а автомобильным топливом на 4,3%. По сравнению с августом 2025 года наиболее значительный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах на 15,3%, в торговле фармацевтическими и медицинскими товарами на 8,1% и в торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 6,7%. В киосках и на рынках оборот в годовом исчислении снизился на 9,3%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 7,1%. За месяц же, по сравнению с июлем, в августе 2026 года общий показатель снизился на 1,4%.
2: Про исследования.
1: С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных, на 9 процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план. За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66 до 60%. В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года. Однако для 6 из 10 жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой. Расходы на жилье сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйство заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления. Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоит 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%. Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38 до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет – с 50 до 61%. У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе уже 40%. Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи. Их роста опасались 66% молодых людей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19, местами до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Всем привет. На Краста в сторону Кингаракса, не доезжая Лидо, в левой полосе авария. Будьте осторожны, собирается большая пробка.
2: Начали сообщения от водителя такси Валентина Юсина. Что касается пробок, они еще есть. После 8 баллов с хвостиком на максимуме 17.20 до 17.45 к этой минуте на монитор вернулась пятерка. Однако в таких местах, где что-то случилось и ведутся работы, или на самых популярных направлениях, движение по-прежнему затруднено. Постепенно дорожная обстановка будет улучшаться. Мы же пока обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник было зарегистрировано 69 ДТП, пострадали 8 человек, в том числе велосипедист. Патрульные составили 58 протоколов, в том числе 21 штраф выписан за превышение скорости и агрессивное вождение. Один водила попался под хмельком, выпил прилично, сел за руль, был отловлен, сурово наказан. В итоге штраф, лишение на время прав, а также выплата компенсационной стоимости автомобиля. Ну что ж, друзья, будем внимательны, ничего не нарушаем, тогда на дорогах станет спокойнее. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: А на лицо ужасные, добрые внутри.
10: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
11: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Пешеходная зебра.
1: Первая привычная нам дорожная зебра появилась в Великобритании в 1951 году. После войны автомобилей стало значительно больше, и инженеры искали разметку, которую водитель хорошо заметит издалека. Лучшим вариантом оказались широкие черно-белые полосы. Из-за сходства с окраской животного переход быстро прозвали зеброй. Позже вместо черных полос стали использовать цвет самого асфальта, а название сохранилось до наших дней.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu мейстер-дарбу.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Красная остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили: «Где карп на столе, там праздник в семье». А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей: морковь, лук

картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное. То, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему затеряли

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: Yeah.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Милая». Живое выступление 2018 года.

0: Интересный факт. Бензин.
1: В 20-х годах бензин можно было купить в аптеках. Его использовали для выведения пятен с одежды и очистки инструментов. Тогда он не был популярным топливом, и аптекари продавали его в небольших бутылочках. Позже, с ростом автомобилизации, бензин перекочевал на заправки.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Фадеев. Танцы на стеклах. Живое выступление 2019 года.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

все, опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе нужен. Вот и все, опять про

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. Оле, оле. Запись выступления июль 2024 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

летом кружится листопад, у нас отнявший лето, и вьюга вслед за ним закружится, завьется. Давай поговорим

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.